0: Good morning, Kerak Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я тебе воскресенье обзвонил по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rob, bahar khosh omadin ba
4: kerak. Salam ba hama khosh omadin ba
5: Radio Campus. Marhaba bikum fi kulli
1: Radio Campus, c'est super.

0: Good morning, Craig Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон. Я телефон.